0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Блок радио.
3: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i